0: Махага Сарира Канацома, Канач Готинери Авела Цома, Кайон Энергетик Лусумнар Евтваин Такарус Васнари Сауцума, Заоворуме Еркрия Пагазар Гасма Модела, Верану Рухвас Калакнар, Нурбуна Кери Тарацкнар, Сутин Талисадр Бечени Ушну Кайону Цена, Сакаре Вору Версин Шпеснеркина, Песель Мическа и Макардаков. Адрбечена, Хет Патриас Мяшаджана, Верацуме Заргасме и Вардия Канасмам Пули. Мне нужно Манакай Скорсон Таца, Найв Местенда Сакана Шанакутюнни. Азараворну Ашхата Тегарин Стерсум Шинарарутян Чартарапетутян и Хакашинутян Волорт Нором. И в онлайн момент Тегакай Варта Саманян Нардрум Нар Нарграву Нараворчин Нара. Янтакарус Васкай Нахага Цар Напастумен, Тарацашани Заргасман и в Напастумен, Майра Хакиев, Тарацашани Мичев, Сусалтан Дасакан Тарбирусин Нарина Вазецмана. Айрини Кидзайна Миджес Гайен Радио Цунхинг. Шаураком я мира гуртумадр бечено куп ксань не порцой вев жарангутян боридан кели нахада пестерса лапага кремаякан хамажовна рихамар. Начинается анцалтарва ноябрь на дорбечене хаджу чемпион калескоп ксайнна ворнартен вирацвели патмучан и чезгайн хартакнорум драшушк наркумнера дершарнак вумен. Са паймно урваца и микомис климая камартара вернери вечинш жаномардия канчаначов мискомис баквум шаткаре ворартюнг наридзергберман. Каржаманаком коп ксайнни хамар патасханату на хапатрас чунер катарелов а дорбечене хаджу вес мичо царуманскастел барсер макардаков. Ми чезгайн ханручану шадручина кентронастел сгайн Харцари в рае Фамазайн Чангал финансовор Манхарцом. Мирора Карко Копксан не хамаршат прагматикер. Менхе Руэйнг популизме севки в спатмоционарец. Айдура Карко им нуваца еркарнари когмец. Братцо варелике панжарги прагматик хашваркнари в ра. Нгацали нахага Илхам Алиеви. Бакви энергетик шапатваша жанакнорум Бакви экспо кентрону Манскацвас. Ересуньор Тобельянакан. Каспиака нафтиев гази мичезгайн Цандеси. Каспан нафтиев газ таснирек юрт Каспиака мичезгайн энергетик. Тикаев Канач энергию Сандесев Бакве энергетик форуме Ерусунамеки Навирас Паштанакан Басмана Роцен Жаванак Ирилуйтом. Айо Мер Еркреев Анзам Нахага Илхам Алиев Мез Джан Кирешнори Вервор Хаджорту Артюм Нергран Светин Бакфум Каясас Климаякан Хамажовым. Хамазайн Цюне Дзергбервел Бакве финансов Орман Патаки Вераберял Ворунур Парта Воруцюне Заргасох Еркарданин Тарекан Меку Еректор Леон Доллар Климаякан финансов Орум Хаткасна Лохамар. Айспсов Саман Весеним Накан Патак Нарворонг Нахат Сфаци Минчев Еркуазар Ересунинг Твакана Заргасох Еркарнари Хамар Тарекан Арнвазан Ерекаур Миллиард Доллар и Мобилизацмана. Еркуазар Тасинг Твакани Цивер Арачинан Кампаризи Хамадзайна Гривет Сюрто 20 Лювингур Сарквес Коп Ксанином. Вет Сюрто 20 Верабириал Миадзайан Тунвас Ворушумнар Каривор Дерка Хаган Шаджака Бичавариан Боча Каунтян Тапанти Кутяев Ацхаснаин Шуканари Каунтян Апов Мангорсом. Мюсков Мис Вет Сюрто 20 Шучама Горс Акцюна Кокаругана Каркаурел Артанетумнари Карчат Наравор кельне хавасарака шырел мекаль еркри авел цукайн артанетомнары ацхаснаин шуканыри мечосов артанетомнары кырчаталов. Басяйт Ковксани нахагаюча месажогусюн эркорусныри в настарихм надрами ляжек институционал ацома воруворбес нахадзарунчюн арачкашвец еркуазар ксани эркут факани е финансакан окнучюн трамадрес климай попокцян хетивахнари наравел янтаркох еркартнарин. Мемнужа мна Ковксани ворушмамонтунвец гендернери верабериал лимай тассами ашхатан каинц райгер. Айспсов Каровен Касел Воркоп Ксани Порсовьев Жарангутян Бадрбечана Оринакил на Хадапестерце Лапага Климаякан Конференц на Рихамар. Коп Ксани Масин Хосери Спеткин Шел Вурани Скапе Саджогова Цер. Аймпаста Вурайнан Ванвец Бахвера Чантас Пайм Вурвацан Рану Вурмин Касан Базмативно Патакнери.
1: Ерек Гуйни Мег Дзайна Миджес Гайен Радио Цунхинг.
0: Шарнок Мехмир Хаурту Мадрбечану Туркиян Климай Поповтян Дэн Пайкарун Патрастен Хандызгал Вор Песми Аснакануш. Маки Климай Поповтян Масин Шаджана Каин Конвенция и Комири Хамажови Ересун Юртн Стар Шаджана Коп Ересун Гагатлан Жоу Ворна Вартвец Бразилия Белем Каком и Шаусян Меч Мэтав Хамаш Храйн Дивана Гитутян Патмачян Меч Басари Каревурчян Ворушам Наров. Айт Патмакан Хандипман Каревур Хакакан Артюнг Нарисмека Климай Акан Апагабан Акционери Кентрону Туркия им Похан Соло Верабирел Дзергберва Самадзайн Тюнер. Ев Паштуна Песа Статвец Коп Ересун Мека Туркия из Босаши Жутяни Дивана Гитутян Майра Кака Antalya'ya maska.

продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев 14 сентября принял генерального секретаря Совета мусульманских старейшин Мухаммеда Абдельсалама. Генеральный секретарь мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам в ходе встречи с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым вручил главе нашего государства сертификат премии Заида за человеческое братство. Отметим, что президент Ильхам Алиев был удостоен этой премии за 2026 год за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя правителя Эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов, советника по национальной безопасности шейха Тахнуна бен Заида Аль-Нахаяна. Гость прежде всего передал главе нашего государства приветствие президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна. В ходе беседы было отмечено успешное развитие отношений и стратегического партнерства между нашими странами. Выражено удовлетворение расширением двустороннего сотрудничества по различным направлениям. 14 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка Сабах-Сити, созданного в парке высоких технологий Министерства науки и образования в Баку. Министр науки и образования Эмин Амрулаев проинформировал главу государства об инновационном городке Сабах-Сити. Основная цель реализации проекта – формирование инновационной среды, усиливающей взаимодействие ключевых участников экосистемы инноваций, науки, образования и высоких технологий страны путем объединения их на единой площадке. 14 сентября посол Азербайджана Сербии Таир Тагизаде вручил свои верительные грамоты президенту этой страны Александру Вучичу. Президент Сербии выразил уверенность в том, что в период мандата дипломата динамичное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами продолжится. А Вучич отметил, что взаимная поддержка сторонами суверенитета и территориальной целостности друг друга составляет одну из главных основ доверия.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: 15 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви, и делегацию в составе членов Высшего религиозного совета народов Кавказа. 15 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствие президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана-турецких братских отношений и стратегического союзничества по всем направлениям. На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений, региональным вопросам и другим темам, представляющим взаимный интерес. 16 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции Гобустан мощностью 100 мегаватт в Городакском районе столицы. Семнадцатого сентября президент Ильхам Алиев принял руководящих лиц по безопасности стран-членов Организации тюркских государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам пятого заседания секретарей Совета безопасности стран-членов Организации тюркских государств. 17 сентября в центре Гейдар Алиева в Баку прошло пятое совещание секретарей Совета безопасности стран-членов Организации тюркских государств. Мероприятие прошло под председательством секретаря Совета безопасности Азербайджанской республики генерал-полковника Рамиля Усубова. 17 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шамахинский район. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутый в центре города Шамахы. Глава государства принял участие в открытии ряда объектов. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса Мейсари Гранд Отель энд Спа в Шамахы. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с комплексом Насими Баглары в Шамахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с консервационными работами в святилище Пир Умар Султан в Шамахе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Пиргулу Парк в Шамахе.
0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

другим событиям. 14 сентября в Баку прошла 7-я встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств. Председатель управления мусульман Кавказа шейху ль-Ислам Аллашукюр Пашазаде, председательствовавший на заседании, выступил с приветственной речью. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между мусульманскими религиозными структурами, защиты и укрепления института, семьи, подхода ислама к науке и технике, а также другие актуальные темы. Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В обращении выражена глубокая благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и поддержку, благодаря которым 7-я встреча Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств, проходящая в Баку, а также первая международная научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся азербайджанскому ученому-мыслителю шейху Сейеду Яхье Бакуви, были организованы на высоком уровне. Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств также высоко оценили достижения Азербайджана, проводимые в Карабахе, восстановительные и строительные работы, процесс великого возвращения, а также укрепление духовной солидарности со странами тюркского мира. 14 сентября в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств была принята Бакинская декларация. В документе нашли отражение ряд важных положений, связанных с укреплением солидарности между тюркскими государствами и народами, пропагандой тюрко-исламских духовно-культурных ценностей, развитием религиозного образования и научного сотрудничества, просвещением молодежи. В документе также отмечается, что будет продолжена совместная борьба против терроризма, экстремизма, сепаратизма, исламофобии, тюркофобии, межконфессиональной дискриминации и призывов к ненависти, защита прав женщин и детей, перевод религиозной литературы, подготовка совместных фетв и пропаганда исторического наследия тюркского мира также отмечены в качестве приоритетных направлений. Очередную 8-ю встречу мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации Тюркских Государств планируется организовать в Турции. Об этом на 7-й встрече мусульманских религиозных лидеров Организации Тюркских Государств Государств Баку заявил председатель управления мусульман Кавказа шейх ль-Ислам Аллашукюр Пашазаде. Мнения, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 сентября на встрече с делегацией, состоящей из членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации Тюркских Государств, соорганизаторов международной конференции, посвященной Яхье Бакуви и членов Высшего религиозного совета народов Кавказа, были в центре внимания грузинской прессы.

Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем ознакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. 15 сентября в Баку Управлением по связям с общественностью администрации президента Турции прошло панельное заседание на тему «Диалоги тюркского мира. Общее будущее. Общее видение». В заседании приняли участие представители Управления коммуникации администрации президента Турции, официальные лица Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса, эксперты из обеих стран, а также представители СМИ. 16 сентября в Баку прошла вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров Организации Тюркских Государств. Основная цель конференции на тему укрепления экономического сотрудничества посредством постоянных консультаций и совместных исследований в рамках Организации Тюркских Государств заключается в обсуждении перспектив развития экономического сотрудничества между государствами-членами Организации Тюркских Государств.

институциональных механизмов и возможностей совместных исследований. В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 14 сентября выступил с речью в качестве почетного гостя на мероприятии на тему «Роль молодежи в парламентском сотрудничестве» в штаб-квартире молодежной организации «Движение неприсоединения». Председатель Милли Меджлиса Азербайджана, выступая перед молодежью, говорила о важном вкладе Азербайджана в «Движение неприсоединения», о создании по инициативе президента Ильхам Алиева молодежной сети и парламентской сети «Движение неприсоединения». Обсуждено развитие двустороннего и многостороннего партнерства между Азербайджаном и государствами африканского континента. 16 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрама принял делегацию во главе с президентом панафриканского парламента Фатехом Бутбигом. Министр подчеркнул динамичное развитие связи Азербайджана с африканскими странами за последние годы, отметив важную роль регулярных политических консультаций и взаимодействия по линии парламентариев. Он особо отметил значение меморандума, подписанного между Милли Меджлисом и панафриканским парламентом. 17 сентября в Баку состоялись вторые консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Эстонии. В консультациях с азербайджанской стороны приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства науки и образования и Государственной миграционной службы. Парламентская сеть «Движение неприсоединения» и панафриканский парламент заключили меморандум о взаимопонимании. Делегация во главе с начальником службы госбезопасности Азербайджана генерал-полковником Али Нагиевым приняла участие во встрече руководителей спецслужб государств Центральной Азии и Азербайджана, состоявшейся в Казахстане на тему обеспечения региональной безопасности в условиях современных угроз. Община Западного Азербайджана призвала Армению воздерживаться от шагов, наносящих ущерб мирному процессу. Решительно осуждаем резкую реакцию Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур и расцениваем это как открытое неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. В то время как Азербайджан и Армения приближаются к миру, подобно деструктивные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и пьют воду на мельницу реваншистских сил. Община Западного Азербайджана считает этот подход Армении попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шагом, направленным на разжигание идентизма. Это в то время показывает неискренность Армении в процессе мира и нормализации. Армянскому обществу, вместо того, чтобы выдвигать необоснованные претензии в отношении суверенных территорий Азербайджана и исторических тем, в первую очередь следует обратить внимание на прекращение отрицания, искажения, а также уничтожение богатого культурно-исторического наследия, созданного азербайджанским народом на территории Армении. Это стало бы действительным шагом, служащим установлению прочного мира между двумя странами и обществами, отмечается в заявлении. 14 сентября премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с делегацией Совета директоров Азиатского банка развития, на встрече в которой также принял участие министр финансов Саиль Бабаев. С удовлетворением был отмечен высокий уровень сложившегося долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Азиатским банком развития. На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Переселяющиеся в город Ходжавен, поселок Гырмызы-Базар и село Гусейн-Херман Ходжавенского района – это семьи, которые были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На данном этапе в город Ходжавен отправлено 33 семьи, 135 человек, в поселок Гырмызы-Базар – 9 семей, 44 человека, а в село Гусейн-Херман – 8 семей, 41 человек. Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили президента Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Ханум Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность отважной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за упокой души шахидов, погибших на этом пути. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгызы. Здравствуйте. Приветствуем всех ценителей искусства. Мы окунемся в мир театра, кино, литературы. Расскажем о самых ярких событиях культурной жизни Азербайджана на этой неделе. Но вначале коротко о том, чем живет столица. Прошел 18-й международный музыкальный фестиваль Узейра Гаджибейли. В Швейцарии широко представлена культура Азербайджана. Азербайджан представлен на международном фестивале национальных кухонь и культур. Вечер Мугама открыл новый сезон. Сейчас подробнее. 18 сентября – день рождения великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли, а также день национальной музыки в нашей стране. 18-й международный музыкальный фестиваль Узейра Гаджибейли имеет для нас особое значение, потому что вся наша деятельность связана с его именем и наследием. Реализуемые нами проекты – опера, балет, джаз и камерная музыка – каждый из них служит пропаганде богатого наследия Узейра Гаджибейли. Об этом сказал народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли Фархад Бадалбейли. По его словам, наследие Узейра Гаджибейли ежедневно доводится до сведения студентов на концертах, научно-практических конференциях и различных мероприятиях, посвященных творчеству композитора. Его заслуга в области музыки бесценна. По случаю Дня национальной музыки в Баку подготовлена насыщенная программа. 18 сентября мероприятие прошли на аллее почетного захоронения. Затем концертные программы прошли в Национальной консерватории, Бакинской музыкальной академии и перед памятником Узейру Гаджибейли.

Азербайджанская культура была представлена широкой программой 13-15 сентября в рамках одной из престижных культурных площадок Швейцарии – фестиваля «September Musical Montreux» в знаменитом концертном зале на 1800 мест в швейцарском городе Монтрео. Презентация, прошедшая под девизом «Азербайджан. Ритмы наследия», объединила многовековое культурное наследие Азербайджана с современными формами художественного выражения. 13 сентября в рамках фестиваля была представлена интересная концертная программа Азербайджанского государственного ансамбля танца. Главным событием азербайджанской программы фестиваля стал гала-концерт «Азербайджан Культур», который состоялся 14 сентября. Программа фестиваля, в которой приняли участие около 200 азербайджанских артистов, объединила классическую и симфоническую музыку, мугам, джаз, национальные музыкальные инструменты и танцевальное искусство. В завершении концерта песня Саида Рустамова «Хардасан» была исполнена заслуженной артисткой Севдой Аликперзаде, азербайджанская народная песня «Айла Чин» и Кином Довлатовым. Азербайджан представлен на Международном фестивале национальных кухонь и культур «Тасано». Основной целью Международного фестиваля национальных кухонь и культур «Тасано», традиционно проводимого с 2004 года, является укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, развитие культурного диалога и расширение возможностей народной дипломатии. В этом году в фестивале приняли участие дипломатические представительства более 15 стран, включая Азербайджан. В рамках мероприятия страны-участницы продемонстрировали образцы национальной кухни, культуру, сервировки стола, обычаи, традиции, музыку и танцы, а также свое самобытное культурное наследие. Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане успешно принял участие в фестивале с презентациями, отражающими богатую национальную кухню, культурное наследие и искусство нашей страны. По итогам фестиваля Азербайджан занял второе место в номинации «Лучшая кухня». В Международном центре Мугама состоялся первый концерт нового сезона проекта «Вечер Мугама». Этот музыкальный вечер

19 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Узейр Гаджибейли» была представлена торжественная концертная программа под названием «Магия 18 произведений». На концерте с обширной программой выступил оркестр народных инструментов и хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Руководил концертом директор и главный дирижер ансамбля песни и танца, лауреат президентской премии Мустафа Ашуров. В рамках третьего международного оперного фестиваля «Фидан Гаджиева» продолжаются концерты молодых исполнителей. Специальный проект «Голос молодежи. Поддержка молодежи». «Гэнчлэрин сэси», «Гэнчлэрэ дэстэйк», направленный на поддержку молодых талантов, стал главной особенностью фестиваля. Автор и организатор оперного фестиваля, народная артистка Фидан Гаджиева, подчеркнула важность данного проекта для регионов Азербайджана. В Национальной библиотеке по случаю Дня знаний подготовлена виртуальная и традиционная книжная выставка. На выставках демонстрируется литература на азербайджанском и иностранных языках, посвященная истории образования Азербайджана, политике в сфере науки и образования, роли великого лидера Гейдара Алиева в развитии образования в Азербайджане, национальной стратегии образования и деятельности фонда Гейдара Алиева в сфере образования Азербайджана, вниманию и заботе, оказываемым развитием образования в нашей стране, выдающимся азербайджанским педагогам и другим темам. Балет «Девичья башня» Гызгаласы Афросияба Бадалбейли, впервые поставленный в 1940 году и считающийся первым национальным балетом Азербайджана, вновь будет представлен на сцене. Проект будет реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Пашабанком и Азербайджанским государственным академическим театром оперы и балета, говорится в сообщении пресс-службы театра. Цель проекта – сохранить исторический и художественный дух произведения и представить его новому поколению зрителей на современной сцене. «Девичья башня», объединяющая национальные, музыкальные и танцевальные традиции, с классическим балетным искусством, является одним из ценных образцов культурного наследия Азербайджана. В чешском городе Соколов, Карловарский край, прошел фестиваль, в рамках которого проживающие в стране национальные общины представили свою культуру, традиции, музыку, танцы и национальную кухню. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Фестиваль был организован магистратом Карловарского края и городом Соколов. Он объединил национальные общины, проживающие в Чехии, и стал возможностью для них представить свою культуру и традиции, поделиться национальным наследием и лучше узнать культуру друг друга. На фестивале прозвучали азербайджанские песни в исполнении нашей соотечественницы Гюляр Абдуллаевой «Арчер», которые тепло приняли гости. Традиционный хороводный танец Яллы объединил участников фестиваля в общих круг, увлекая всех своим энергическим ритмом. К танцу присоединились гости из разных стран, и хоровод быстро превратился в одну из самых ярких частей праздника. Выступление завершилось бурными аплодисментами. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел вечер, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской вокальной школы, народного артиста, профессора Моабиля Ахмедова. Концерт под названием «По пути моего учителя. Жемчужины оперения».

Это стал данью глубокого уважения к творческому наследию выдающегося мастера, чье имя занимает особое место в истории национального музыкального искусства. Инициаторами вечера выступили достойный продолжатель творческих традиций Мобиля Ахмедова, заслуженный артист, известный оперный певец Рамиль Гасымов и коллектив музыкального театра. Выступившие заместитель председателя Мили Меджлиса академик Рафаэль Гусейнов и председатель комитета по культуре Мили Меджлиса народный артист Пулат Бульбулёглу рассказали о жизни и творческом пути Мобиля Ахмедова, его огромном вкладе в развитие азербайджанской культуры, а также поделились личными воспоминаниями о выдающемся певце и педагоге.

Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя представил моноспектакль «Контрабас» по произведению Патрика Зюскинда на 30-м международном театральном фестивале «Белая вежа», который проходил в белорусском городе Бресте. Спектакль был показан 14 сентября на сцене Брестского академического драматического театра. Режиссер-постановщик одноактного спектакля – покойная народная артистка Ирина Перлова. Главную роль исполнил заслуженный артист Шерги Гусейнов. Постановка, которая уже много лет входит в репертуар театра и успешно представлялась на различных международных фестивалях, раскрывает внутренний мир героя, обладающего энциклопедическими знаниями и его взгляд на жизнь. Азербайджанская делегация приняла участие в 83-м Венецианском международном кинофестивале, который прошел со 2 по 14 сентября на острове Лидо в Венеции. Представительство Азербайджана на одном из старейших и наиболее престижных кинофорумов мира осуществлялось при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры. Участие в таком масштабном событии открыло для азербайджанской делегации возможности для проведения ряда встреч, направленных на продвижение азербайджанской культуры среди зарубежных партнеров и представителей киноиндустрии, а также установление новых деловых контактов. На знаменитой площади Согласия в Париже состоялось открытие 10-го международного гастрономического городка. В городке также демонстрируются кухни и древние кулинарные традиции Азербайджана. В павильоне, украшенном в соответствии с национальными традициями и обычаями, представлены изысканные образцы азербайджанской кухни. Плов, долма, различные соленья, шекербура, пахлава, бадамбура, варенье, чай и другие. Также демонстрируются национальные костюмы, образцы музыки и танцев. Отметим, что на мероприятии, объединившем в прошлом году свыше 54 тысяч посетителей из 63 страны, на этот раз свою кухню представляют более 80 государств. В Баку был организован прием для участников 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств и первой международной конференции на тему «Вершина Сеида Яхьи Бакуви. Культурное наследие исламского мира. Умеренные ценности и современные вызовы». Выступая на мероприятии, председатель управления мусульман Кавказа шейхул ислам Аллашукюр Пашазаде расценил восстановление территориальной целостности Азербайджана как важное историческое событие, рассказал о восстановлении религиозно-культурных памятников и проводимых широкомасштабных созидательных работах в Карабахе. Он подчеркнул значимость отношений дружбы и братства между тюркскими государствами, а также сотрудничества государственных и религиозных лидеров. Молодая азербайджанская вокалистка Ляман Бабазаде, студентка 4-го курса факультета исполнительского искусства Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли по специальности «Сольное пение, академический вокал», ученица народной артистки Азербайджана профессора Гюльназ Исмайловой, успешно выступила на 3-м международном вокальном конкурсе «The Opera's Golden Voice», который прошел в рамках международного фестиваля Black Sea International Festival в Батуми, Грузии. Визит организован при поддержке вокальной и музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. 21 сентября во дворцовом комплексе Шерваншахов состоится концертная программа государственного ансамбля «Гая». Коллектив представит музыкальную фантазию «Аршин Малалан», созданную на основе одноименной музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли. Подготовка новых аранжировок на тему произведения является одним из проектов, над которым ансамбль работает уже продолжительное время. В рамках цикла созданы многоголосные эстрадно-джаз обработки основных сольных и хоровых номеров музыкальной комедии. Автором представляемой фантазии Аршин Малалан является народный артист Азербайджана, солист легендарного квартета «Гая» Рауф Бабаев и аранжировщик Назим Ахмедов. Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных Хуршид Бану Натаван.
умение воплощать тончайшие мысли и сокровенные чувства в могучей лирике, исполненные поэтического порыва, сохранять лаконичность, заключенную в стихотворной строфе, и в то же время многоцветие мысли и глубину смысла. Таковы главные черты художественного мастерства Хуршид-бану Натабан. Ее искусство проявляется прежде всего в том, насколько искренне и правдиво она описывает жизнь, красоту и искренность чувств. В книге «Хуршид-бану Натаван», написанной Бейляром Мамедовым, автором предисловия, который является Мустафа Чеменли, наряду с жизнью и творчеством поэтессы подробно анализируются тематические и идейные особенности отдельных ее стихотворений. Натаван глубоко любила жизнь во всех ее проявлениях. Ее газель, начинающаяся со строк «Что за цель у судьбы? Испытание мне насылает», пронизана глубокой лирикой. Поэтесса готова отдать все и покинуть этот мир, только бы не разлучаться с возлюбленным. В газелях, проникнутых радостью и светлыми чувствами, поэтесса выбирала гармоничные, живые и легкие размеры, а для стихов, выражающих печаль, скорбь и тоску, находила сдержанные, тяжелые, медлительные размеры. Таким образом, Натаван, филигринно жонглируя словами, передавала трепетные чувства, радость любви и увядание от тоски по возлюбленному, восхищение и восторг, возводя их на пьедестал высокой изящной классической поэзии.